0: Радио Z.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Любовь твою боготворю.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Z.

отмываются в нашей комнате в день сурка. И в полет наш дом отправляется, и штурвал не в наших

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

яхты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву. Два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Шпаги звон, как звон бокала.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом,

кота новенького. Цик, цик, цик, хоп, кто на новенького, кто на новенького.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого

0: канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее заставили.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

морей по Европе мои кости лежат. Во всех землях без вести мой

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обид на тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минтруд уточнил условия семейной выплаты. Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Уплаченный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу социальный фонд перечислит единым платежом. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранится до 2032 года. Такой приказ опубликовало Минпросвещение. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. Если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Дополнительные испытания могут проводить только для отдельных специальностей, например, творческих, медицинских, педагогических или спортивных. Подать заявление можно лично, по почте или дистанционно. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять деньги на свой счет в другом с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщили в Центробанке. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный – 200 тысяч рублей. При этом новый сервис появится не во всех банкоматах сразу. Каждый банк будет самостоятельно решать, подключать ли такую возможность. Указание Центробанка уже зарегистрировал Минюст. Российские дети стали быстрее взрослеть, в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Об этом заявила семейный психолог Юлия Никина. По ее словам, если 15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 80 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психические процессы созревания. Чтобы дети как можно дольше оставались детьми, специалист посоветовала родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, а также обеспечить ему занятия в офлайн-среде. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Агропромышленный холдинг «БЗРК Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минтруд уточнил условия семейной выплаты. Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Уплаченный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу социальный фонд перечислит единым платежом. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранится до 2032 года. Такой приказ опубликовало Минпросвещение. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. Если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Дополнительные испытания могут проводить только для отдельных специальностей, например, творческих, медицинских, педагогических или спортивных. Подать заявление можно лично, по почте или дистанционно. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять деньги на свой счет в другом с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщили в Центробанке. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный – 200 тысяч рублей. При этом новый сервис появится не во всех банкоматах сразу. Каждый банк будет самостоятельно решать, подключать ли такую возможность. Указание Центробанка уже зарегистрировал Минюст. Российские дети стали быстрее взрослеть, в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Об этом заявила семейный психолог Юлия Никина. По ее словам, если 15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 8-10 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психические процессы созревания. Чтобы дети как можно дольше оставались детьми, специалист посоветовала родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, а также обеспечить ему занятия в офлайн-среде. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Можешь на любовь не ответить, не пускать даже в сны.

0: Реклама. Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно, скажи нет мне тогда, как будто не было любви.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Остался в прошлом дом и сад. Ведь ты на службе, ты солдат. Ты служишь родине своей. И нет тебя, солдат, смелей. Хочу удачи пожелать, чтобы мог с врагами совладать. Что-то был судьбою, ты храним. Здоров, силен, непобедим.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минтруд уточнил условия семейной выплаты. Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Уплаченный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу социальный фонд перечислит единым платежом. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда. Действующий порядок приема в российские колледжи и техникумы сохранится до 2032 года. Такой приказ опубликовало Минпросвещение. Документы должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. Если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Дополнительные испытания могут проводить только для отдельных специальностей, например, творческих, медицинских, педагогических или спортивных. Подать заявление можно лично, по почте или дистанционно. С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять деньги на свой счет в другом с помощью системы быстрых платежей. Об этом сообщили в Центробанке. За одну операцию можно будет перевести не более 25 тысяч рублей. Суточный лимит составит 50 тысяч, а месячный – 200 тысяч рублей. При этом новый сервис появится не во всех банкоматах сразу. Каждый банк будет самостоятельно решать, подключать ли такую возможность. Указание Центробанка уже зарегистрировал Минюст. Российские дети стали быстрее взрослеть, в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Об этом заявила семейный психолог Юлия Никина. По ее словам, если 15 лет назад возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет, то теперь эта граница сместилась к 80 годам. Психолог пояснила, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде, которая ускорила физиологические, социальные и психические процессы созревания. Чтобы дети как можно дольше оставались детьми, специалист посоветовала родителям делать упор на усидчивость и эмоциональную грамотность ребенка, а также обеспечить ему занятия в офлайн-среде. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Реклама. Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

знаешь, непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Петр Барышев, 54 года. Родился в Кустанае, живет в Белгороде. Служил по контракту с 2016 года. Затем ушел на СВО. Был трижды ранен.
9: Это свое детство, помните?
11: Ну, конечно, детство вообще обалденное. Советское настоящее детство, еще и идеологическое, где у нас были ценности такие фундаментальные.
9: Кто вас воспитывал?
11: Школа, у меня были хорошие учителя.
9: Мама, папа?
11: Ну, естественно, мама, папа.
9: Когда я говорю вам «мама», что вспоминается?
11: Самое теплое, конечно же. Это мамочка, это все, что все уходит, а мама остается.
9: Как ее зовут?
11: Валентина Константиновна. Она старается, вот ей 75, она развивается и все время что-то учит.
9: С интернетом на «ты»?
11: Да.
9: Картинки присылает с утра,
11: да,
9: с добрым утром.
11: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
9: Спортом занимались в детстве?
11: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо, так как работа у меня такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
9: На специальной военной операции вы были?
11: Да, конечно.
9: В общей сложности сколько лет?
11: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было в себя прийти, поэтому я еще так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами, такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное, по войне уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
9: А ранения где получили?
11: У меня три ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот второе ранение при штурме Богородичного, Северодонецк. Мы заходили с другой стороны, за Изюмом. Мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали. А нам не хватило просто артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я это там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место такое курортное, да. Лес хвойный и песок, и тут же Северский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают три семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатлило меня, конечно.
9: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
11: Бедная мама, сколько ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там потом еще покупали все, привозила сама. Я же даю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы в шахту злот, с забоя только вышел. Она: ты мне брешешь. Ну, что ж, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил я ей столько хлопот, это, конечно, у меня... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
9: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
11: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И

0: молодой мальчик кричит: «Мама, мама», прям на всю, на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал, и ему стало полегче, и потом мать с ним ходила. Это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп, а возле тебя только мама.
1: Вернемся к маме. Как будто она перед вами сидит.
0: Я очень благодарен. Не то, что очень благодарен. Это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь у Бога, да, все время и маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь, мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка. Я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
2: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Это небо, синее небо, все помнит.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 125 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по 13 округам, сбиты и подавлены 130 беспилотников. В результате целенаправленного удара киевских террористов в Белгородском округе погиб мирный житель. Кроме того, скончалась женщина, которая была переведена на лечение в федеральную клинику. Она получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля. Выражаем искренние соболезнования родным. В Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красноярушском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах пострадали 24 человека, среди которых ребенок. Трехлетний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 25 семей погибших в ходе СВО белгородцев получили госнаграды. Посмертно награждены военнослужащие, а также медицинские работники и сотрудники энергетической сферы, погибшие при исполнении профессионального долга. Временно исполняющий обязанности губернатор области подчеркнул, что семьям героев будет оказана вся необходимая поддержка. Это событие наполнено одновременно гордостью и болью. Белгородчина всегда славилась своими самоотверженными людьми. Я знаю это не понаслышке. За все командировки, в которых я где-либо был, белгородцы выполняли все задачи с достоинством и честью. Со своей стороны мы сделаем для семей наших героев все, что необходимо. Никто не останется один на один со своим горем, отметил Александр Шуваев. В ВУЗе Старого Оскола появилась комната матери и ребенка. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Семья». Комнаты матери и ребенка в образовательных организациях – это программа господдержки, основная задача которой – создание условий для успешного совмещения воспитания детей и получения образования. Продуманная до мелочей комната имеет уголок для кормления, место для гигиенических процедур, туалетную комнату, базовый набор гигиены и дезинфекторов, а также систему климат-контроля. Пространство уже пользуются популярностью. Комнаты воспользовались студентки во время защиты выпускных квалификационных работ. Белгородский драмтеатр борется за победу в международной театральной премии «Звезда театрала-2026». Культурное учреждение попало в лонг-лист премии в номинации «Региональные театры». Победители голосования будут включены в шорт-лист, и в каждой номинации останутся 3 претендента на победу. Проголосовать за наш театр можно до 31 августа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Спит город, убаюканный метелью. Проснувшись, понимаю, я живой. Здесь женщина не первую неделю сидит ночами у моей постели, как снов моих бессонный часовой. У госпиталя женское начало. Нас, вырванных у смерти из когтей, в палате наши женщины встречали, выхаживали днями и ночами, как заболевших маленьких детей. Мы побывали, будто в раннем детстве, в купели материнской доброты. Здесь медсестра с прекрасным чутким сердцем нас, воинов, как собственных младенцев, запеленала бережно в бинты. Такая боль, что под глазами сыро, на перевязке с самого утра. За ваши руки, дорогая Кира, не пожалел бы всех сокровищ мира сердечная от Бога медсестра. У женщины моей глаза бездонны, прохладная ладонь ее нежна, спокойное лицо, как лик Мадонны. Глядит она, как будто бы с иконы, в сиянии больничного окна. Январь 2023 год. Юрий Волк.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 125 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по 13 округам, сбиты и подавлены 130 беспилотников. В результате целенаправленного удара киевских террористов в Белгородском округе погиб мирный житель. Кроме того, скончалась женщина, которая была переведена на лечение в федеральную клинику. Она получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля. Выражаем искренние соболезнования родным. В Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Красноярушском, Ракитянском, Шебекинском и Яковлевском округах пострадали 24 человека, среди которых ребенок. Трехлетний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 25 семей погибших в ходе СВО белгородцев получили госнаграды. Посмертно награждены военнослужащие, а также медицинские работники и сотрудники энергетической сферы, погибшие при исполнении профессионального долга. Временно исполняющий обязанности губернатор области подчеркнул, что семьям героев будет оказана вся необходимая поддержка. Это событие наполнено одновременно гордостью и болью. Белгородчина всегда славилась своими самоотверженными людьми. Я знаю это не понаслышке. За все командировки, в которых я где-либо был, белгородцы выполняли все задачи с достоинством и честью. Со своей стороны мы сделаем для семей наших героев все, что необходимо. Никто не останется один на один со своим горем, отметил Александр Шуваев. В ВУЗе Старого Оскола появилась комната матери и ребенка. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Семья». Комнаты матери и ребенка в образовательных организациях – это программа господдержки, основная задача которой – создание условий для успешного совмещения воспитания детей и получения образования. Продуманная до мелочей комната имеет уголок для кормления, место для гигиенических процедур, туалетную комнату, базовый набор гигиены и дезинфекторов, а также систему климат-контроля. Пространство уже пользуется популярностью. Комнаты воспользовались студентки во время защиты выпускных квалификационных работ. Белгородский драмтеатр борется за победу в международной театральной премии «Звезда театрала-2026». Культурное учреждение попало в лонг-лист премии в номинации «Региональные театры». Победители голосования будут включены в шорт-листы. В каждой номинации останутся 3 претендента на победу. Проголосовать за наш театр можно до 31 августа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: потому что в России живу.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Метеор, буря 32 на связь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: Студия Ольга Бирна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия официально включена в категорию государств с высоким уровнем дохода. Об этом сообщается со ссылкой на данные Всемирного банка. Наша страна в одном ряду с ведущими мировыми экономиками, включая США и страны Персидского залива. При этом формально обошла по этому показателю Китай. Эксперты отметили, что рейтинг не является прямым мерилом реального благосостояния граждан. За время работы 8-го созыва Госдумы в России приняли 61 закон, связанный с поддержкой семей и защитой детей. Среди основных решений – продление материнского капитала до 2030 года и введение единого пособия для детей и беременных женщин. Также появилась ежегодная выплата для работающих родителей. Отдельное пособие по беременности и родам теперь могут получать студентки, которые учатся очно. С 1 сентября годовой лимит сверхурочного труда расширят со 120 до 240 часов. Такая возможность должна быть закреплена в коллективном договоре, отраслевом соглашении или ином локальном нормативном акте. Если такого документа нет, действует старый лимит 120 часов в год. Специалисты также отметили, что с 1 сентября сохраняются правила оплаты за сверхурочную работу в пределах 120 часов. Начиная со 121 часа, оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф за каждый час. Также остаются в силе правила, позволяющие работнику по его желанию вместо повышенной оплаты получить дополнительное время отдыха. Российским предпринимателям начали рассылать поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, а получателям предлагают оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к официальным проверкам. Настоящее уведомление должно содержать уникальный номер мероприятия, адрес его проведения и контактные телефоны. При этом никакой платы за направление документов Роспотребнадзор не взимает. Бизнесменам рекомендуют внимательно проверять данные отправителя и не переводить деньги по указанным реквизитам. С сентября в России начнут действовать единые правила для мобильной торговли. В законе впервые закрепят понятие мобильного торгового объекта. К ним относятся автолавки, кофейные фургоны, фудтраки и другие точки на колесах. Главное ограничение – на одном месте нельзя будет одновременно размещать несколько таких объектов. Это должно исключить стихийную конкуренцию за одну торговую площадку. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Уходит день, вливаясь в век.

шепчет он.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия официально включена в категорию государств с высоким уровнем дохода. Об этом сообщается со ссылкой на данные Всемирного банка. Наша страна в одном ряду с ведущими мировыми экономиками, включая США и страны Персидского залива. При этом формально обошла по этому показателю Китай. Эксперты отметили, что рейтинг не является прямым мерилом реального благосостояния граждан. За время работы 8-го созыва Госдумы в России приняли 61 закон, связанный с поддержкой семей и защитой детей. Среди основных решений – продление материнского капитала до 2030 года и введение единого пособия для детей и беременных женщин. Также появилась ежегодная выплата для работающих родителей. Отдельное пособие по беременности и родам теперь могут получать студентки, которые учатся очно. С 1 сентября годовой лимит сверхурочного труда расширит со 120 до 240 часов. Такая возможность должна быть закреплена в коллективном договоре, отраслевом соглашении или ином локальном нормативном акте. Если такого документа нет, действует старый лимит 120 часов в год. Специалисты также отметили, что с 1 сентября сохраняются правила оплаты за сверхурочную работу в пределах 120 часов. Начиная со 121 часа, оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф за каждый час. Также остаются в силе правила, позволяющие работнику по его желанию вместо повышенной оплаты получить дополнительное время отдыха. Российским предпринимателям начали рассылать поддельные уведомления о внеплановых проверках. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В письмах содержится QR-код, а получателям предлагают оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения не имеют отношения к официальным проверкам. Настоящее уведомление должно содержать уникальный номер мероприятия, адрес его проведения и контактные телефоны. При этом никакой платы за направление документов Роспотребнадзор не взимает. Бизнесменам рекомендуют внимательно проверять данные отправителя и не переводить деньги по указанным реквизитам. С сентября в России начнут действовать единые правила для мобильной торговли. В законе впервые закрепят понятие мобильного торгового объекта. К ним относятся автолавки, кофейные фургоны, фудтраки и другие точки на колесах. Главное ограничение – на одном месте нельзя будет одновременно размещать несколько таких объектов. Это должно исключить стихийную конкуренцию за одну торговую площадку. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: поднять.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода, без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Мама.
1: Мама.
2: Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся домой.
4: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
5: Петр Барышев, 54 года. Родился в Кустанае, живет в Белгороде. Служил по контракту с 2016 года. Затем ушел на СВО. Был трижды ранен.
4: Это свое детство помните?
6: Ну, конечно, детство вообще обалденное. Советское настоящее детство, еще и идеологическое, где у нас были ценности такие фундаментальные.
4: Кто вас воспитывал?
6: Школа, у меня были хорошие учителя.
4: Мама, папа?
6: Ну, естественно, мама, папа.
4: Когда я говорю вам «мама», что вспоминается?
6: Самое теплое, конечно же. Это мамочка, это все, что все уходит, а мама остается.
4: Как ее зовут?
6: Валентина Константиновна. Она старается, вот ей 75, она развивается и все время что-то учит.
4: С интернетом на «ты»?
6: Да.
4: Картинки ну, присылает с утра,
6: да,
4: с добрым,
6: да,
4: утром.
6: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
4: Спортом занимались в детстве?
6: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо. Так как работа у меня такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
4: На специальной военной операции вы были?
6: Ну, да, конечно.
4: В общей сложности сколько лет?
6: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было в себя прийти, поэтому я еще так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами, такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное, по войне уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
4: А ранения где получили?
6: У меня три ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот второе ранение при штурме Богородичного. В Северодонецк мы заходили с другой стороны, за Изюмом. Мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали. А нам не хватило просто одной артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я это там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место такое курортное, да. Лес хвойный и песок, и тут же Сербский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают три семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатлило меня, конечно.
4: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
6: Бедная мама, сколько я ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там потом еще покупали все, привозила сама. Я же отдаю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы в шахту злот, с забоя только вышел. Она: ты мне брешешь, ты мне брешешь. Ну что ж, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил ей столько хлопот, это, конечно, у нее... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
4: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
6: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И молодой мальчик кричит: мама, мама, прям на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал, и ему стало полегче, и потом мать с ним ходила. Это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп, возле тебя

0: только мама.
1: Вернемся к маме. Как будто она перед вами сидит.
0: Я очень благодарен. Не то, что очень благодарен. Это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь... У Бога, да, все время и маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь, мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка, я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
2: Истории вернувшихся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон

0: 372-672. 372-672.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Тихвин – старинный город Ленинградской области. Согласно летописям, в 1383 году на берегах реки Тихвинки явилась чудотворная икона Божьей Матери. Благодаря этому событию возникло поселение Пречистенский погост, а Тихвинская икона стала одной из охранительниц русского государства.
2: В XVI веке на территории погоста возвели Успенский собор, Тихвинский Богородицкий мужской и Веденский девичий монастыри. Они стали не только религиозными центрами, но и порубежными крепостями на русско-шведской границе.
1: Тихвинцы участвовали в войнах со шведами и турками. Во время Отечественной войны 1812 года в составе новгородского ополчения доблестно сражалась Тихвинская дружина. Во время Первой мировой – Тихвинский пехотный полк.
2: Город дважды оказывался захваченным врагами. В начале 17 века и в годы Великой Отечественной войны.
1: В сентябре 1941-го Тихвин стал прифронтовым. Его жители копали противотанковые рвы, строили доты и дзоты. Только за август было организовано 9 посадочных площадок для самолетов.
2: В первые дни войны в ряды Красной Армии, в народное ополчение и в истребительный батальон ушло большинство мужчин призывного возраста. В октябре 1941 года в Тихвине была сформирована сеть из 8 подпольных комсомольских групп. Создано 6 партизанских отрядов.
1: В Тихвинском районе располагалось 55 медицинских учреждений. В самом городе было 20 госпиталей. Горожане помогали в их обустройстве и уходе за ранеными. Дополнительно открылись многочисленные детские сады для вывезенных из Ленинграда детей.
2: Через город проходили ЖД-составы с продовольствием, а в тыл шли эшелоны с эвакуированными и ранеными. Днем и ночью тихвинские железнодорожники, несмотря на бомбежки, несли боевую вахту. Вместо разрушенных путей прокладывали запасные, на которых формировались поезда с боеприпасами и продовольствием для блокадного Ленинграда. Безостановочное движение эшелонов обеспечивалось даже тогда, когда линия фронта почти вплотную приблизилась к Тихвину.
1: 16 октября немецко-фашистские войска перешли в наступление. Вражеская ударная группировка встретила упорное сопротивление

0: Появление войск 4-й и 52-й армий. Но силы были неравны. В последних числах октября противник усилил натиск и 8 ноября захватил Тихвин.
1: Фашисты ликовали. Ленинград сам поднимет руки. Он падет рано или поздно. Никто не сумеет прорваться через созданные линии, заявил Гитлер, выступая в Мюнхене в день захвата города.
0: Во время оккупации в Тихвине действовало подполье, большую часть которого составляли дети и подростки. Из воспоминаний одного из них, Павла Светлова.
2: «Однажды вышли на Советскую улицу, к кинотеатру, и вдруг остолбенели. Мы увидели впервые в жизни виселицу. Была повешена женщина, а на груди у нее надпись. Она помогала раненым красноармейцам».
1: Ее звали Елизавета Андреева, работница лесопильного завода, казненная за милосердие.
0: Но город не сдавался. Не сидели сложа руки наши войска. Несмотря на тяжелое положение под Москвой, советское командование перебросило на Тихвинское направление дополнительные силы. Упорными боями защитники города обескровили врага, не допустив его выхода на реку Свирь и к Ладожскому озеру. 12 ноября началось контрнаступление.
1: Ранним утром 9 декабря Тихвин был освобожден. Цена победы была очень высокой. За время оборонительной и наступательной операции с сентября по декабрь 41 года потери наших войск убитыми, пропавшими без вести, ранеными составили почти 90 тысяч человек.
0: 7 войсковых частей и соединений Красной Армии за Тихвинскую операцию были удостоены Ордена Красного Знамени. В боях за город 9 человек получили звание Героя Советского Союза.
1: Несмотря на непродолжительную оккупацию, которая длилась месяц, Тихвин сильно пострадал. Были разрушены и сожжены более 60% зданий. Все больницы, школы, телефонные станции, магазины и бани, мебельная фабрика и другие промышленные предприятия. Разграблены музеи и церкви.
0: После освобождения началось восстановление города и района. Особое внимание уделялось лесозаготовительной промышленности, ремонту железной дороги, шоссейных путей, сельскому хозяйству.
1: С освобождением Тихвина путь доставки грузов в осажденный Ленинград сократился в 6 раз. Благодаря восстановленной железной дороге удалось подвозить больше продовольствия, боеприпасов и топлива почти к самому Ладожскому озеру.
0: В годы Великой Отечественной войны из Тихвина на фронт было призвано около 20 тысяч человек. Только каждый второй из них вернулся домой.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Память о Великой Отечественной войне увековечена в названиях 19 тихвинских улиц.
0: В 2016-м на привокзальной площади появился памятник невинно убиенным детям. Эта трагедия произошла 14 октября 1941 года. В тот день на путях стояли эшелон с ранеными красноармейцами, 2 эшелона с эвакуированными из Ленинграда детьми, составы с боеприпасами и цистернами с горючим.
1: В результате бомбежки загорелись емкости с горючим и сдетонировали вагоны с боеприпасами, превратив станцию в огненный ад. Из-за пламени к составам нельзя было подойти несколько часов. Тогда, спасая детей и раненых, отдали свои жизни все тихвинские пожарные. Точного числа погибших в тот день не знает никто.
0: Памятник представляет собой 4-метровую гранитную плиту. На лицевой стороне мозаичное панно с изображением на фоне горящего вокзала Тихвина скорбящей женщины и упавшего на раскуроченные рельсы плюшевого медвежонка, символа потерянных детских жизней.
1: На оборотной стороне памятника копия фото, на котором изображены малыши, отправляющиеся из Ленинграда на вокзал. Под фотографией стихотворение Анатолия Молчанова. Они были уже далеко от блокады. Венчает композицию мозаичная тихвинская икона Божией Матери, покровительницы детей.
0: Есть на Тихвинском кладбище, старом, зеленом, место памяти павших героев сражений. Здесь в дни воинской славы склоняют знамена. Рвет минута молчания салют оружейный. А в другой стороне, в скромной братской могиле, спят погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них не забыли, что мы плачем о них даже в новом столетии. Помолчим возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска. И почудятся вдруг голоса. «Мама! Мама! Приезжай! Забери нас отсюда! Мы близко!»

0: указом президента России 4 ноября 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Тихвину присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: тротуары багряные за завесой дождя. Осень запахи пряные разлила, уходя. Ты мне пишешь, что может быть, но я письма порву. В нашем городе Новый год, и я снова живу. Ты мне пишешь, что в нашем городе Новый год, и я снова живу.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Группировка войск «Север» освободила село Бакшеевка в Харьковской области. Штурмовые подразделения взяли под контроль населенный пункт, сообщили в Минобороны. Продолжается восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья в Белгородской области. Всего за прошедшую неделю в регионе восстановили 28 объектов. В Белгороде за этот период восстановлено 20 объектов. В Белгородском округе завершены работы в одном многоквартирном доме и еще в двух частных жилых домах. В Грайворонском округе восстановлены 3 частных дома. В Шебекинском за неделю полностью восстановлено 2 объекта. В Красноярушском округе восстановлен 1 частный дом. Федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», создает условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Одно из предприятий, присоединившееся к проекту в июне 2026-го – Крюковский свинокомплекс. Направление его деятельности – разведение свиней, производство мяса свинины и оптовая торговля продукцией. Под управлением экспертов регионального центра компетенций диагностирован пилотный поток, выявлены проблемы, и составлен план мероприятий, который позволит снизить время протекания процесса и повысить выработку. А сотрудники пройдут обучение по бережливому производству. Одна из главных задач экспертов – передать методологию ведения проектов. Общая продолжительность программы составляет не менее 3 лет. Предприятиям, желающим принять участие в проекте, предлагаем подать заявку на официальном сайте производительность.рф. На дне обмелевшего Белгородского водохранилища нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Опасные предметы заметили очевидцы во время прогулки вдоль водоема. Взрывотехники обследовали участок и обнаружили артиллерийскую мину калибра 81 мм и ручную гранату калибра 42 мм. Боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили. Спасатели просят белгородцев не трогать подобные находки и не пытаться самостоятельно их обезвредить. При обнаружении подозрительного предмета нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о нем по номеру 112. Большинство праздничных мероприятий 5 августа пройдут в помещениях из-за оперативной обстановки. План уже согласовали с региональным министерством безопасности, сообщил глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Праздник в городе все равно будет, улицы украсили, коммунальщики наводят порядок на общественных пространствах и клумбах. В день города в парке Ленина откроют обновленную шахматную беседку. В гости приедет гроссмейстер Валентина Гунина. Она примет участие в шахматном турнире. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Имя Победы мы встаем как один.
1: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память хранит.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Сделаем, брат!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство выделило дополнительные 3 миллиарда рублей на летний отдых детей участников СВО. «Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом», сказал Мишустин на совещании по развитию туризма. Средства также предусмотрели для поддержки детей из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Кроме того, по заявлениям премьера, в России создадут 12 круглогодичных курортов. Туристы в первой половине 2026 года совершили более 43 миллионов поездок по стране. Заселиться через платформу «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах страны. Туристической отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Власти продолжат ее поддерживать, сказал Михаил Мишустин. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в России станет незаконной с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме. Исключением будут только те торговые точки, которые расположены на остановках и являются единственным местом продажи никотинсодержащей продукции в населенном пункте. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнет действовать с октября. Ранее правительство также сформировало отдельный штаб по борьбе с кибермошенничеством. В него вошли правоохранительные органы, Центробанк, банки, операторы связи и цифровые площадки. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Льгота положена людям с инвалидностью, детям-инвалидам и их представителям. В индивидуальной программе реабилитации должна быть указана необходимость автомобиля по медицинским показаниям. Компенсацию предоставляют только на одну машину в год. В полисе при этом должно быть не больше 3 водителей, а страховки без ограничения их числа под выплату не подпадают. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

Беру во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
16: Мы так боимся возраста примет. И прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет. Дня не прошло, а юности не стало.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Степа. Мне 8 лет. Знаю, что тебе сейчас нелегко. Очень за тебя переживаю. Я очень хочу, чтобы ты скорее вернулся домой, живой и здоровый. Спасибо тебе большое, что ты нас защищаешь. Ты смелый, сильный, добрый. Ты лучший. Пусть ангел-хранитель тебя оберегает. Когда я слышу выстрелы, я почти не боюсь. Я знаю, что я за твоей спиной, что ты нас в обиду не дашь. Я горжусь тобой. Я тебя очень жду.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: Подключай сердце. Включай Радио З.
2: Суета, каждый день я куда-то спешу.

И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Альдебежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев посетил один из пунктов временного размещения в Белгороде. Жители хвалили работу сотрудников, которые каждый день дарят им тепло и заботу. Отдельное спасибо волонтерам Доброцентра. Им вручили награды за труд, рассказал руководитель региона. На встрече поднимали актуальные вопросы, помощь раненой, которой требуется консультация федеральных специалистов, подключат экспертов. Вопрос о компенсации за утраченное имущество первой необходимости. Находимся в постоянном контакте с правительством. Мы ожидаем очередное поступление средств из федерального бюджета на приобретение жилья для пострадавших земляков, отметил Шуваев. Жители ПВР попросили также организовать помощь узких медицинских специалистов. В ближайшее время свяжемся с Национальным центром помощи, пообещал глава региона. О ключевых задачах и планах на эту неделю сообщил Валентин Демидов. Ведется подготовка к зиме, ВСУ нанесли колоссальный урон гражданской инфраструктуре и продолжают наносить удары по энергообъектам. Ремонт теплосетей и объектов идет беспрерывно. Совместно с ресурсоснабжающими организациями отрабатываются возможные сценарии. Недостаточно работа управляющих компаний. Демидов поручил усилить темпы подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Кроме плановых работ, управляющим компаниям необходимо создавать резервы сил и средств на случай ЧС. Что касается благоустройства, у главы администрации вызвали вопросы о состоянии территории у дорожек и наружного освещения в Сосновке. В течение недели там должны навести порядок. Еще одна проблемная тема – содержание территории хозяйствующими субъектами. Управы работают с владельцами, но серьезных улучшений пока нет, отметил Демидов. На совещании белгородского правительства обсуждалось и состояние инфраструктуры. В Парке Победы необходима масштабная проработка плана мероприятий по водопонижению. Ситуация с подтоплениями грунтовыми водами из года в год усугубляется. Валентин Демидов проведет выездное совещание со специалистами на месте. Также возникли сбои фонтанов в Почаевском сквере. Оборудование заказано. Администрация Белгорода обратила внимание и на пляжи. Спасатели дежурят. Есть и печальный случай. Случай гибели мужчины, купавшегося в зоне, не предназначенной для этого. Отдыхайте только на оборудованных пляжах и не отпускайте детей одних, призвали в МЧС. В Ракитном открыли современную комплексную спортивную площадку. Активные жители улицы Северной, поселка Ракитное, стали участниками областной программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». И теперь у них появилось безопасное и хорошо оборудованное место для спортивных игр. На площадке уложили современное безопасное покрытие, обустроили ограждение, установили оборудование для занятий командными видами спорта. Футбольные ворота, баскетбольные кольца. На обустройство направлено почти 4 миллиона рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
9: Телефон 372-672. 372-672.
10: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
11: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
14: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне

И спокойно здесь, как в сказке. Здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. О том, как нас вчера бомбили, я тебе не напишу. Как ложились рядом мины, я тебе не расскажу. И что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет. И что был вчера я ранен,

расскажу тебе, родная, как я тебя люблю, как вовек твои объятия забыть я не смогу. А что попали в окружение, даже и не намекну. И если буду жить сегодня, завтра,

почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живое или нет.

0: И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Тихвин – старинный город Ленинградской области. Согласно летописям, в 1383 году на берегах реки Тихвинки явилась чудотворная икона Божьей Матери. Благодаря этому событию возникло поселение Пречистенский погост, а Тихвинская икона стала одной из охранительниц русского государства.
2: В XVI веке на территории погоста возвели Успенский собор, Тихвинский Богородицкий мужской и Веденский девичий монастыри. Они стали не только религиозными центрами, но и порубежными крепостями на русско-шведской границе.
1: Тихвинцы участвовали в войнах со шведами и турками. Во время Отечественной войны 1812 года в составе новгородского ополчения доблестно сражалась Тихвинская дружина. Во время Первой мировой – Тихвинский пехотный полк.
2: Город дважды оказывался захваченным врагами. В начале 17 века и в годы Великой Отечественной войны.
1: В сентябре 1941-го Тихвин стал прифронтовым. Его жители копали противотанковые рвы, строили доты и дзоты. Только за август было организовано 9 посадочных площадок для самолетов.
2: В первые дни войны в ряды Красной Армии, в народное ополчение и в истребительный батальон ушло большинство мужчин призывного возраста. В октябре 1941 года в Тихвине была сформирована сеть из 8 подпольных комсомольских групп. Создано 6 партизанских отрядов.
1: В Тихвинском районе располагалось 55 медицинских учреждений. В самом городе было 20 госпиталей. Горожане помогали в их обустройстве и уходе за ранеными. Дополнительно открылись многочисленные детские сады для вывезенных из Ленинграда детей.
2: Через город проходили ЖД-составы с продовольствием.

0: встретила упорное сопротивление войск 4-й и 52-й армий. Но силы были неравны. В последних числах октября противник усилил натиск и 8 ноября захватил Тихвин.
1: Фашисты ликовали. Ленинград сам поднимет руки. Он падет рано или поздно. Никто не сумеет прорваться через созданные линии, заявил Гитлер, выступая в Мюнхене в день захвата города.
0: Во время оккупации в Тихвине действовало подполье, большую часть которого составляли дети и подростки. Из воспоминаний одного из них, Павла Светлова.
2: Однажды вышли на Советскую улицу, к кинотеатру, и вдруг остолбенели. Мы увидели впервые в жизни виселицу. Была повешена женщина, а на груди у нее надпись. Она помогала раненым красноармейцам.
1: Ее звали Елизавета Андреева, работница лесопильного завода, казненная за милосердие.
0: Но город не сдавался. Не сидели сложа руки наши войска. Несмотря на тяжелое положение под Москвой, советское командование перебросило на Тихвинское направление дополнительные силы. Упорными боями защитники города обескровили врага, не допустив его выхода на реку Свирь и к Ладожскому озеру. 12 ноября началось контрнаступление.
1: Ранним утром 9 декабря Тихвин был освобожден. Цена победы была очень высокой. За время оборонительной и наступательной операции с сентября по декабрь 41 года потери наших войск убитыми, пропавшими без вести, ранеными составили почти 90 тысяч человек.
0: 7 войсковых частей и соединений Красной Армии за Тихвинскую операцию были удостоены Ордена Красного Знамени. В боях за город 9 человек получили звание Героя Советского Союза.
1: Несмотря на непродолжительную оккупацию, которая длилась месяц, Тихвин сильно пострадал. Были разрушены и сожжены более 60% зданий. Все больницы, школы, телефонные станции, магазины и бани, мебельная фабрика и другие промышленные предприятия. Разграблены музеи и церкви.
0: После освобождения началось восстановление города и района. Особое внимание уделялось лесозаготовительной промышленности, ремонту железной дороги, шоссейных путей, сельскому хозяйству.
1: С освобождением Тихвина путь доставки грузов в осажденный Ленинград сократился в 6 раз. Благодаря восстановленной железной дороге удалось подвозить больше продовольствия, боеприпасов и топлива почти к самому Ладожскому озеру.
0: В годы Великой Отечественной войны из Тихвина на фронт было призвано около 20 тысяч человек. Только каждый второй из них вернулся домой.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Память о Великой Отечественной войне увековечена в названиях 19 тихвинских улиц.
0: В 2016-м на привокзальной площади появился памятник невинно убиенным детям. Эта трагедия произошла 14 октября 1941 года. В тот день на путях стояли эшелон с ранеными красноармейцами, 2 эшелона с эвакуированными из Ленинграда детьми, составы с боеприпасами и цистернами с горючим.
1: В результате бомбежки загорелись емкости с горючим и сдетонировали вагоны с боеприпасами, превратив станцию в огненный ад. Из-за пламени к составам нельзя было подойти несколько часов. Тогда, спасая детей и раненых, отдали свои жизни все тихвинские пожарные. Точного числа погибших в тот день не знает никто.
0: Памятник представляет собой 4-метровую гранитную плиту. На лицевой стороне мозаичное панно с изображением на фоне горящего вокзала Тихвина скорбящей женщины и упавшего на раскуроченные рельсы

0: плюшевого медвежонка, символа потерянных детских жизней.
1: На оборотной стороне памятника копия фото, на котором изображены малыши, отправляющиеся из Ленинграда на вокзал. Под фотографией стихотворение Анатолия Молчанова. «Они были уже далеко от блокады». Венчает композицию мозаичная тихвинская икона Божией Матери, покровительницы детей.
0: Есть на Тихвинском кладбище, старом, зеленом, место памяти павших героев сражений. Здесь в дни воинской славы склоняют знамена. Рвет минута молчания салют оружейный. А в другой стороне, в скромной, братской могиле, спят погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них не забыли, что мы плачем о них даже в новом столетии. Помолчим возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска. И почудятся вдруг голоса. «Мама! Мама! Приезжай! Забери нас отсюда! Мы близко!»

0: указом президента России 4 ноября 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Тихвину присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: Беда. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство выделило дополнительные 3 миллиарда рублей на летний отдых детей участников СВО. «Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом», сказал Мишустин на совещании по развитию туризма. Средства также предусмотрели для поддержки детей из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Кроме того, по заявлениям премьера, в России создадут 12 круглогодичных курортов. Туристы в первой половине 2026-го совершили более 43 миллионов поездок по стране. Заселиться через платформу «Макс» можно уже почти в 200 отелей в 40 регионах страны. Туристической отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто. Власти продолжат ее поддерживать, сказал Михаил Мишустин. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в России станет незаконной с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме. Исключением будут только те торговые точки, которые расположены на остановках и являются единственным местом продажи никотинсодержащей продукции в населенном пункте. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнет действовать с октября. Ранее правительство также сформировало отдельный штаб по борьбе с кибермошенничеством. В него вошли правоохранительные органы, Центробанк, банки, операторы связи и цифровые площадки. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Новые правила должны помочь и защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Льгота положена людям с инвалидностью, детям-инвалидам и их представителям. В индивидуальной программе реабилитации должна быть указана необходимость автомобиля по медицинским показаниям. Компенсацию предоставляют только на одну машину в год. В полисе при этом должно быть не больше 3 водителей, а страховки без ограничения их числа под выплату не подпадают. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: адресу Русь.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителя автомобиля, водителя автобуса, водителя погрузчика и тракториста. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойную оплату труда, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1. Или звоните по телефону 8-980-320-74-57.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре +33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Петр Барышев, 54 года. Родился в Кустанае, живет в Белгороде. Служил по контракту с 2016 года. Затем ушел на СВО.

0: интернетом на «ты»?
1: Да.
0: Картинки у нее присылает там, с утра,
1: да,
0: с добрым,
1: да,
0: утром.
1: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
0: Спортом занимались в детстве?
1: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо, так как работа у меня такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
0: На специальной военной операции вы были?
1: Ну, да, конечно.
0: В общей сложности сколько лет?
1: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было в себя прийти, поэтому я еще чуть-чуть так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами. Такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное, по военной уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
0: А ранения где получили?
1: У меня 3 ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот второе ранение при штурме Богородичного. В Северодонецк мы заходили с другой стороны, за Изюмом. Мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали. А нам не хватило просто артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, танковая карусель. Сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я тут там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем, хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место такое курортное, да. Лес хвойный и песок, и тут же Северский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают 3 семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатляет меня, конечно.
0: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
1: Бедная мама, сколько ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там потом еще покупали все, привозила сама. Я же даю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы в шахту злот, с забоя только вышел. Она: ты мне брешешь, ты мне брешешь. Ну да, ну что ж, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил ей столько хлопот, это, конечно, у нее... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
0: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
1: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И молодой мальчик кричит: мама, мама, прям на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал, и ему стало полегче, и потом мать с ним ходила. Это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп, возле тебя только мама.
0: Вернемся к маме. Как будто она перед вами сидит.
1: Я очень благодарен. Не то, что очень благодарен. Это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь у Бога, да, все время. И маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь. Мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка. Я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
2: Истории вернувшихся домой.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев посетил один из пунктов временного размещения в Белгороде. Жители хвалили работу сотрудников, которые каждый день дарят им тепло и заботу. Отдельное спасибо волонтерам Доброцентра. Им вручили награды за труд, рассказал руководитель региона. На встрече поднимали актуальные вопросы, помощь раненой, которой требуется консультация федеральных специалистов, подключат экспертов. Вопрос о компенсации за утраченное имущество первой необходимости. Находимся в постоянном контакте с правительством. Мы ожидаем очередное поступление средств из федерального бюджета на приобретение жилья для пострадавших земляков, отметил Шуваев. Жители ПВР попросили также организовать помощь узких медицинских специалистов. В ближайшее время свяжемся с Национальным центром помощи, пообещал глава региона. О ключевых задачах и планах на эту неделю сообщил Валентин Демидов. Ведется подготовка к зиме, ВСУ нанесли колоссальный урон гражданской инфраструктуре и продолжают наносить удары по энергообъектам. Ремонт теплосетей и объектов идет беспрерывно. Совместно с ресурсоснабжающими организациями отрабатываются возможные сценарии. Недостаточно работа управляющих компаний. Демидов поручил усилить темпы подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду. Кроме плановых работ, управляющим компаниям необходимо создавать резервы сил и средств на случай ЧС. Что касается благоустройства, у главы администрации вызвали вопросы состояния территории у дорожек и наружного освещения в Сосновке. В течение недели там должны навести порядок. Еще одна проблемная тема – содержание территории хозяйствующими субъектами. Управы работают с владельцами, но серьезных улучшений пока нет, отметил Демидов. На совещании белгородского правительства обсуждалось и состояние инфраструктуры. В Парке Победы необходима масштабная проработка плана мероприятий по водопонижению. Ситуация с подтоплениями грунтовыми водами из года в год усугубляется. Валентин Демидов проведет выездное совещание со специалистами на месте. Также возникли сбои фонтанов по Чаевском сквере, оборудование заказано. Администрация Белгорода обратила внимание и на пляжи. Спасатели дежурят, есть и печальный случай. Случай гибели мужчины, купавшегося в зоне, не предназначенной для этого. Отдыхайте только на оборудованных пляжах и не отпускайте детей одних, призвали в МЧС. В Ракитном открыли современную комплексную спортивную площадку. Активные жители улицы Северной поселка Ракитное стали участниками областной программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». И теперь у них появилось безопасное и хорошо оборудованное место для спортивных игр. На площадке вложили современное безопасное покрытие, обустроили ограждение, установили оборудование для занятий командными видами спорта. Футбольные ворота, баскетбольные кольца. На обустройство направлено почти 4 миллиона рублей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Реклама.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела до бедра.

последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на...

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Опять в Шебеке наприлет. Опять сирена воет зверем. Опять сбивают самолет. Опять пожары и потери. Опять над городом хлопок. Опять обстрелы по границе. Опять нам снится лишь покой. Когда все это прекратится? Опять грохочет небосвод. Опять во сне подскочит мама. Опять Шебекино прилет. Опять мы в сводках на экранах. Опять подбили вертолет, и экипаж остался в небе. Опять Шебекино прилет. Опять народ России в гневе. Опять немой вопрос в глазах. Опять в душе бессилья ярость. Опять у вдов глаза в слезах. Опять без сына мать осталась. Опять не кончится война. Опять покой нам только снится. Опять молитва лишь одна. Пусть все скорее

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: ЛА «Белгород», Белгородский район, в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио З.
4: Скажите детям, что в этой жизни

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.

0: что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета была среда, четвертый день войны.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя.

любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь до миллиметра.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 5 августа, в нашем регионе сохранится малооблачная безветренная погода без осадков. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 33. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Позвони как-нибудь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радіо З.
1: Світало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строчки.

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Если все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств.

0: только пакет игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть.

найди меня, мама. Мама, найди. Время заклинило, только было уже нету. Стало так холодно, все трясет.

странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Он к тебе опоздал только поводом, вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы по